0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. За неделю в Свердловской области зарегистрировали 28,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на 64% больше, чем недели ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. При этом заболеваемость пока на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 63,5%. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Чтобы не заразиться, важно соблюдать меры профилактики, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, не касаться лица, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. Также медики призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, пишет портал 66. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбурге идет тепло. Со вторника по четверг Росгидромет обещает днем 16-18 тепла, во вторник преимущественно сухо. Далее до выходных каждый день высока вероятность дождей. В конце недели вернется почти летнее тепло. Температура днем в выходные поднимется до плюс 20 градусов, обещает Росгидромет. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. Наиболее прохладным из оставшихся дней недели сейчас значится среда, плюс 16 днем, облачность, небольшие дожди. Пятница и суббота сейчас в прогнозах сухие и солнечные. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки-сигареты, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
3: Реклама.
5: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
3: Джем.ФМ.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, время гороскопа в утренней джимнастике. Ну что, готовы? Расскажем, что же вас ждет сегодня, 15 сентября, в этот вторник.
1: Овен, помни, что иногда лучше уступить, чем спорить.
2: Телец, не переживай, из упущенных возможностей все к лучшему.
1: Близнецы, ты сможешь повернуть ситуацию в свою пользу.
0: Рак, важная встреча оставит приятное впечатление.
1: Лев, день подходит для общения и знакомств.
2: Дева, не покупай то, без чего легко обойтись.
1: Весы, удачный день для новых открытий.
0: Скорпион, риск откроет путь к переменам.
1: Стрелец, сосредоточься на главной задаче и не распыляйся на мелочи.
2: Козерог, жди интересных предложений по работе.
1: Водолей, твои старания не останутся незамеченными.
0: Рыбы, запас энергии хватит на несколько дел сразу.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
0: Где пробки?
2: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге. Прямо сейчас дорожные новости. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджиа Ками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
3: Тревал на улицах города. Местами затруднения. Стоят улицы Черепаново до Снов, Черепаново до Стрелочников. Также Березовский тракт отдала Барьерный до Мурзинской. Шевская от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. Много машин на Вильгельма Дегенина от Сахарова до улицы Академика Ванцовского. И на Суходольской, Светлореченской от Лиственной до улицы Соболева.
0: Реклама.
4: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: X50+ от 1 700 000. Вот это цены Ваками. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем ФМ. Джем ФМ.
2: Все мы изначально

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Наступает время призов подарков утренней джимнастики. Вот за что любит радио? За то, что всегда что-то можно получить,
1: можно
0: выиграть. Да, и вот совсем скоро начнется наша игра «Три в ряд», в которой мы разыграем билет на вечеринку диско 90 категории 18+.
1: Я прям чувствую этот драйв.
0: Огоньки кругом, девчонки красивые, мальчишки все танцуют. Вот, и ты можешь стать участником этой вечеринки.
1: Да, для этого отправляй прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. Именно этот номер для твоих смайликов. Да.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основание для поступления в вузы. За неделю в Свердловской области зарегистрировали 28,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на 64% больше, чем недели ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. При этом заболеваемость пока на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 63,5%. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Чтобы не заразиться, важно соблюдать меры профилактики, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, не касаться лица, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. Также медики призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, пишет портал 66. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбург идет тепло. Со вторника по четверг Росгидромет обещает днем 16-18 тепла, во вторник преимущественно сухо. Далее до выходных каждый день высока вероятность дождей. В конце недели вернется почти летнее тепло. Температура днем в выходные поднимется до плюс 20 градусов, обещает Росгидромет. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. Наиболее прохладным из оставшихся дней недели сейчас значится среда, плюс 16 днем, облачность, небольшие дожди. Пятница и суббота сейчас в прогнозах сухие и солнечные. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки-сигареты, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Джем FM.

0: ты.
1: Проливает. Мы сжалились, подошли, говорим, девчонки, давайте вам подарим зонт. Они говорят, ну что вы, так неудобно, мы не можем, чтобы вы нам подарили зонт. Давайте мы вам оставим свой номер телефона, адрес.
2: О-о-о.
1: Да, вы к нам приедете, и мы вам зонт вернем.
2: Ничего
1: так и сделали.
2: Себе.
1: Вечер у нас прошел просто великолепно. То есть мы приехали к девчонкам, они нас накормили. Ну, в общем, мы таким образом подружились. Вот, благодаря тому, что мы помогли кому-то. То
2: благодаря есть, зонту, в общем.
1: Благодаря зонтику, без этого никак. Зонт, который появился у меня последний, вот сейчас хожу, mm-hmm. очень мне нравится. Тоже достался мне совершенно случайно, когда я приехал уже на поезде из одного города в Екатеринбург, выхожу, и ливень проливной, а и как-то все резко, знаешь, бывает, погода очень mm-hmm. быстро меняется, я выхожу в одних шортиках, и прям холодно, а дождь такой сильный-сильный, я думаю, куда спрятаться и как. Зашел на вокзал, и там есть магазин, где в магазинчике вот эти маленькие сувенирные лавочки, где mm-hmm. продается все, там и карты, и mm-hmm. еда какая-то, и одежда, и смотрю, зонтики стоят прилично, ну там же всегда с наценкой идут.
0: Ну да. Mm-hmm.
1: И смотрю, какая-то коробка, написано что-то уцененное, я говорю, у вас есть какой-нибудь зонт по уценочке? Она говорит, да, вот, пожалуйста, я смотрю, прекрасный зонт, что-то 400 или 350 рублей. Я говорю, а в чем проблема? Он же вроде хороший.
2: Угу.
1: А там, оказывается, сверху такая маленькая круглая пипочка,
2: угу.
1: и она просто немножко расколота, как будто он упал, а пол ударился, она раскололась. Но он совершенно ни на что не влияет, зонт работает великолепно.
2: Он еще такой стильный у тебя, коричневый, в полоску.
1: Да, и все мне такие говорят, крутой зонт. Он еще полный автомат, то есть кнопочку угу. нажал, он у тебя автоматически раз, и открылся. Это очень удобно, особенно из машины, когда выходишь, эффектно открыл дверь, нажал кнопку, распахнулся зонт, и ты пошел. Очень круто.
0: Люблю
1: свой зонт, да. То есть иногда благодаря случаям у тебя появляются какие-то классные вещи. А в этом году у меня просто какая-то мания на зонтике. Я купил зонт в машину, потому что дети у меня постоянно брали зонт яркий, желтый, красивый. И нашел такие зонтики интересные, сейчас продаются маленькие, с размером с сотовый телефон.
2: Да.
1: Я его тоже приобрел, ждал, правда, довольно долго, но зато у меня теперь есть очень компактный зонт. Я беру, например, иду на футбольный матч или еще mm-hmm. куда-нибудь. Не люблю зонтики таскать, а вот его в карман бросил, его даже незаметно.
2: Портативный такой.
1: Классно. У тебя да. какие зонтики были в твоей жизни интересные, запоминающиеся?
2: Буквально вчера у меня произошла интересная история. Я иногда забываю зонт. Да даже не иногда, а довольно часто. И вчера я попросила в нашем пиар-отделе, там есть такой запасной зонт для всех. Вот если
1: да.
2: ты забыл, ты можешь взять.
1: Спасибо девчонкам.
2: Да, и он меня всегда спасает. Я причем уже вышла на улицу, смотрю, ну, думаю, пройдусь так быстренько, uh-huh. ну, до машины там не промокну. Потом поняла, что такой сильный uh-huh. ливень, что уж точно промокну. И надо сказать, что я даже с этим зонтиком немного промокла, то есть именно плечи, ноги, все промокло. Но в целом он меня спас. У меня был еще такой классный зонт, голубой цвета неба.
1: Uh-huh.
2: И представляешь, ты идешь, дождь вокруг, ливень, пасмурно, а поднимаешь голову наверх, а у тебя небо голубое. И uh-huh. мне он очень нравится. Но я его потом забыла в такси, он потерялся, и, к сожалению, пришлось купить уже темненький.
1: Где-то сейчас счастливый таксист, да. смотри, какой у меня зонтиком. Зонт с небом.
0: С Риткиным зонтиком.
2: Ну ладно, если он кому-то принесет счастье, мой небесный зонтик, пусть, я не против.
1: Как вы поняли, что истории очень много связанных с зонтиками, поэтому сегодня мы так тему и назвали. Раскрываем, точнее, тему зонтиков. Расскажи про свой зонт и, соответственно, напиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, мессенджер Макс. Также находится там наш канал. Ну и, конечно, группа ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. За одно из сообщений мы по традиции вручим классный приз. И все это на Jam FM.

0: 8:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Далее утренняя гимнастика, яркие заголовки. Рита, что расскажешь?
1: Кошка угнала автомобиль.
0: Кошка?
1: Да.
2: Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam.FM
6: 235-0905
5: 235-0905
7: Jam.FM. 9 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Прямо сейчас на Jam.FM яркие заголовки.
8: В сети нашла очень забавный видосик, который сейчас очень популярен. Кот угнал автомобиль. Это в Казахстане произошло. Водитель оставил машину около здания с открытым окошком. Угу. Ненадолго совсем отошел. Так. И неожиданно авто покатилось и врезалось в стену. Но там не критично. Успел он подбежать. Ага. Удивленный водитель подбегает. И из окна спокойно выпрыгивает кот. И он умчался, этот кот. Водитель даже хотел замахнуться на него ногой, но ничего не попал. В пабликах предположили, что животное залезло в машину через окошко, то самое открытое. Само сняло машину с ручника и нажало на педаль газа. Я не знаю, как это возможно, но, в общем, как-то так.
7: А сейчас же в машинах есть, ну, в современных некоторых автомобилях, ручник, он не такой, который надо поднимать. Просто кнопочка. Нажал и поехал. То есть вполне возможно.
8: Я не знаю, но это очень страшная история.
7: Закрываем окна, если рядом есть домашние животные.
8: Есть коты. Коты везде.
6: Прогноз погоды на Jam.FM.
7: 8:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.FM. ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 11, в Полевском плюс 10, в Асбесте плюс 12, в Туринске плюс 13 градусов.
6: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Всем доброе утро. Сегодня этим осенним деньком мы обсуждаем тему зонтов, точнее раскрываем тему зонтов. Расскажи про свой зонтик. Что в нем интересного, где он, откуда он у тебя появился, собственно, и какие-то, может быть, истории, связанные с этим самым зонтиком. Почитаем, что пришло.
1: Галя пишет: «Мой зонтик со мной недавно, но с ним связаны очень классные воспоминания. Зонтик мне подарили как утешительный приз на турнире по баскетболу среди женщин, сотрудников нашей организации. Наша команда с честью проиграла всем другим командам, но эмоции, полученные от игр и дружеская поддержка коллег, перекрыли всю горечь поражения. И теперь каждый раз, прячусь под этим зонтом, вспоминаю тот классный спортивный день».
0: Вообще хороший по мерч такой, да, зонт?
1: Да, да.
0: Мне кажется, особенно на Урале, это вещь такая крутая. У меня периодически тоже появляются какие-то зонтики с разными брендами, непонятно откуда, но, тем не менее, они действительно, они сами по себе очень красивые. Uh-huh. Раскрыл сразу тебе все, видно про
1: да
0: тебя.
1: Да и всегда сюда тебя выручит.
0: Дима прислал фотографию и сообщение. «Добрый день, у меня зонт в виде самурайского меча. Закидывается за спину, сразу и не подумаешь, что зонт имеет 24 спицы, на минуточку, это очень много, что создает огромный купол для защиты от дождя, имеет большую самурайскую рукоятку и прислал, действительно, как будто меч». Слушай, никогда не обращал внимания, но сейчас буду смотреть на людей, которые идут с самурайским мечом за спиной, возможно, это зонт.
1: Интересно.
0: Классно.
1: Сережа пишет: «Зонт у меня большой, тяжелый, когда дождя нет, таскать его неудобно, зато когда дождь и ветер, ничего не капает, ответ спицы не загибаются. Вот, кстати, у меня вчера загибались, и мне периодически приходилось все вручную выправлять каждую спицу. Но вчера ветерок еще был.
0: Видел вчера тоже семейную пару, ну, молодой человек с девушкой, не знаю, они выкручивали как раз зонт, который в обратную сторону. Дождь льет, они его выкручивают.
2: Когда дождь и ветер это.
0: Туда нужно вставать, есть лайфхак, нужно встать против ветра, чтобы он дул на тебя, получается, и зонт, соответственно, будет у тебя закрываться. Ксения написала: «У меня классный черный зонт-трость, который всегда со мной, но в машине. Чаще всего он там и остается, когда начинается дождь, то я бегу без него, естественно, до машины и мокну». Но знаешь, ощущение того, что ты сейчас, у тебя есть зонт в автомобиле, а до автомобиля все равно примерно шаговая доступность всегда, это всегда как-то спасает. Но иногда бывают такие ливни, что даже это не выручает.
1: Ну вот вчера я промокла прям, хотя в шаговой доступности, да, достаточно сильно. Прям приехала домой, замерзла.
0: У меня была история, мы приехали из другого города, тоже сидели в машине, и очень сильно, прям настолько проливной дождь, там лужи по колено и так далее, просто все лило. Мы сидели в машине всей семьей, и было огромное количество сумок. То есть так-то мы бы еще выскочили, но надо с собой тащить кучу сумок, и пока эти сумки бы доставали, и тогда мы просидели, наверное, минут 20, шел ливень. Потом мы все-таки плюнули, забрали в сумки, ну, чуть-чуть потише стал, пошли, и с тех пор сказал: все, в машине должен быть зонт. С тех пор у меня какие-то везде, где не посмотришь, везде зонтики лежат. Так, продолжаем от тебя принимать истории, связанные с зонтиками. Раскрываем тему зонтов, так и называется наша тема. Расскажи про свой зонт, ну, или историю, связанную с ним. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM, ну, либо пиши в группу ВКонтакте. За одно из сообщений, конечно же, по традиции вручим крутой приз. И все это на Jam FM.

0: маякнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнгмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Московская, Челюскинцев, от Радищева до Маршала Жукова, так и Краснолесье, от Мехренцева до Вильгельма, до Генина, Краснолесье Амундсена, от Михеева до Академика Ванцовского. Много машин на машинистов, от Гутвальда до Гражданской, на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма, до Генина и на Вильгельма, до Генина, от Сахарова до Объездной.
7: Реклама.
9: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут, я могу взять троих.
10: Наши машины все не поместятся.
11: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
12: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: 50+ от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
2: 102.5. Джем FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Совсем скоро в утренней гимнастике игра «Мальчики и девочки», в которую мы приглашаем всех желающих. Хочешь поиграть с нами, пообщаться, выиграть отличный приз, а сегодня это билеты на спектакль, то тогда, милости просим, все, что нужно тебе, это смартфон и...
1: И отправить любимый смайлик на наш номер в Максе. Запоминай, записывай, чтобы был всегда под рукой. Плюс 7 932 020 102 и 5. В игру нам нужны и мальчики, и девочки. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре.
0: Ждем.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ. ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джим ФМ.
2: Доброе утро. На целом ряде российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Увеличены объемы выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Также продолжается работа на поддержании приемлемого уровня цен. Договариваются независимые НПЗ и АЗС с одной стороны, Минэнерго и ФАС с другой. Все необходимые объемы нефтепродуктов поставляются в регионы в установленные сроки без перебоев, отмечают в правительстве. В ручном режиме обеспечиваются поставки в регионы, где были проблемы, в том числе в Екатеринбург, Пермский край, на Кубань и в другие, пишет Москва-24. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». Скандал в одной из школ Екатеринбурга произошел в самом начале нового учебного года. Сразу три педагога написали заявление на увольнение после конфликта с замдиректора школы номер 84 на Вторчермете. Ученики и родители борются за возвращение учителей. Среди пожелавших уволиться руководитель юнармии, учитель математики, а также преподаватель истории и диспетчер по питанию. Руководство школы решило закрыть юнармию, якобы клуб не приносит пользы. Но многие дети учатся на военнослужащих, рассказали порталу «Е1 родители». Они написали коллективное заявление на имя директора школы. Здание школы находится на территории военного городка. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Футбольный «Урал» на выезде сыграл в ничью с ярославским «Шинником» матч 11-го тура Лиги Пари. Счет встречи 1-1. Оба мяча забили в конце игры. Сначала гол забили хозяева. «Урал» спас в добавленное время хорватский нападающий Мартин Секулич, пишет портал sporta.ru. После 10 матчей «Урал» набрал 19 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 на 8-й строчке, пишет чемпионат.com. В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. Официальный курс доллара на вторник 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». 3 балла. Сервис «Яндекс.Карта» рисует у себя на страничке. ЕКАСТ – это 13-го километра до Высоцкого. Бебель от пехотинцев до Тватуйской. Серафим Дерябиной. Мат Гурзовской до Шаумяна.
0: Реклама.
2: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
3: Наши машины все не поместятся.
4: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
5: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курортные зоны временно закрыты. Бензин в Екатеринбург поставляется в ручном режиме, как и в другие регионы, где ранее возникли большие проблемы с поставками автотоплива. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Чтобы стабилизировать поставки бензина, на нескольких НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Независимые нефтезаводы и АЗС прорабатывают соглашения с Минэнерго и ФАС о поддержании приемлемых цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов завозят в регионы без перебоев. ФАС активно пресекает нарушения. Возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения. Вертикально интегрированные нефтекомпании удерживают цены, близкие к уровню инфляции, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга в микрорайоне Лечебном получили двойные платежки за услуги ЖКХ от УК «Лазурит» и от компании «Энергосбыт Плюс». Последняя квитанция УК требования сдать на капремонт дома больше 4000 рублей. Глава «Лазурита» Виктор Старокожев заявил порталу Е1, что компания еще в июне расторгла договор с «Энергосбытом», но коммунальщики продолжают отправлять квитанции. В пресс-службе «Энергосбыт Плюс» подтвердили, что расторгли договор с «Лазуритом», но не выпускали квитанции с услугой платы за капремонт. В фонде капремонта добавили, что организация, которая начисляет взносы, является УК «Лазурит», пишет Е1. Напоминает, что против Виктора Старокожева возбуждены и расследуются два уголовных дела в Челябинской области. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убрала пересечение с железной дорогой на одном уровне, повысила пропускную способность трассы и сделала безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона торжественно открыл путепровод вместе с министром транспорта России Андреем Никитиным. Американская актриса Зендея вызвала ажиотаж в сети новой прической. Пост появился на странице ее стилиста Лоу Роуча. Зендея посетила в Нью-Йорке вечеринку бренда Prada Beauty в рамках недели моды. Она сделала короткую стрижку пикси. Видео собрало 3 миллиона 700 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхитились новым образом звезды Дюны, Одиссеи и Человека-паука. Пишут, что она одна из самых красивых женщин галактики, абсолютное совершенство и никогда не ошибается при выборе образа. Напомню также, что возлюбленный Зендеи Том Холланд объявлен самым кассовым актером Голливуда. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». С бортом пасмурно и плюс 14. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснением без существенных осадков. Ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 16-18 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бурановские бабушки хотят записать фит с Ваней Дмитриенко. Артистки удивили публику заявлением о том, что хотят записать совместную композицию с кумиром молодежи. Бабушки отметили, что они стараются быть на одной волне с новым поколением. А потому такой фит просто необходим. Они прокомментировали: «Ой, Ваня нам очень нравится, но пока предложений не было. Мы ждем. Мы наблюдаем за ним и за его творчеством». Как пишет Супер, несмотря на свой возраст, бурановские бабушки стараются слушать все топовые новинки от молодых исполнителей. И даже во время работы на огороде, чтобы не отставать. Отмечу, что в последнее время на фоне огромной популярности Дмитриенко с ним действительно хотят записать хит многие артисты. Недавно Ваня презентовал поклонникам совместную песню с Мальбек и Сюзанной. Думаю, что получится весьма необычное сотрудничество. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» по-прежнему пасмурно и плюс 14. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Без осадка, ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 16, аж 18 тепла.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: При большом желании можно во всем найти свои плюсики, положительные стороны. Жизнь прекрасна. Пёпл дискомашины, группа Хёц на Jam FM. С желанием или без, в любом случае, побольше плюсиков сегодня. Хорошего легкого вторника, который я приправляю. И наш с тобой ничего. Хорошая музыка. Зовут диджей Дэн, скоро Жан Фриске, затем диджей-демиксер Денис Клявер. Ну, а подхватит музыкальную эстафету Наталья Подольская, Регина Тодоренко на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам выгода светит, езжайте в «Маяк». Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Абба Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от 13-го КМ до Высоцкого, а Серафим Дерябин от Грузовска до Шумяна. Потерпим Нашевская, Тепличный до Космонавтов на Восточной. От Куйбышева до Декабристов.
1: Реклама.
8: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
9: Наши машины все не поместятся.
10: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
11: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: акции X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме! Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс». Акция 20 сентября. Подробности в салоне.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Минувшей ночью дежурными силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотника самолетного типа. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, но погибших и пострадавших нет. Так, повреждены окна двух многоквартирных домов, а также трех частных, учебного заведения и коммерческого здания. Также повреждения получили газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Повреждения газовой трубы на работе систем жизнеобеспечения не сказалось. В городе тушат несколько возгораний. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможно, блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить от правителей, указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, пишет Ньюзру. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутри домовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». В Екатеринбурге на Нижнеесетском водохранилище горожане заметили плавущего лося. Доплыв до берега, он вышел к жилым домам, сообщили очевидцы и выложили в сеть видео с комментарием о том, что лось пришвартовался на Химаше, профсоюзная 83, цитирует горожан Ядин. Эксперты отмечают, что взрослые лоси никогда не станут без причины выбегать к людям, только если не хватает корма в лесу. Но молодые особи любопытны, могут выбежать в город, но вскоре вернутся в естественную среду обитания. Между тем, в последнее время в регионе России, в том числе в Свердловской области, к людям все чаще выходят медведи, отмечает агентство. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии Эмми, аналога Оскара для телевидения. Больше всего статуэток получил сериал «Бухта вдов» в 14 номинациях. Это хоррор-комедия. Действие разворачивается в небольшом городке на вымышленном острове. Местные жители убеждены в том, что их дом проклят. По легенде, любой, кто родился на острове, умрет, ступив на материк. В номинации «Лучший драматический сериал» победила медицинская драма «Больница Питт», которая рассказывает о работе сотрудников отделения неотложной вымышленной травматологической больницы Питтсбурга, пишет «Москва-24». Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 13.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. По-прежнему пасмурная, плюс 15 градусов. На завтра. Среду, 16 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.

0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. По его словам, рассуждения о том, что белорусские военные якобы готовятся к наступлению на соседние страны, беспочвенны. Учения проводятся для проверки адаптации войск к современным условиям. Они продлятся до 18 сентября. Ранее с 25 августа по 10 сентября проходили учения ВВС и войск ПВО Белоруссии. Они отработали прикрытие объектов и войск от ударов средств воздушного нападения, а также проверили стрельбу авиационных и зенитных ракетных подразделений, пишет «Москва-24». Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курортные зоны временно закрыты. Жители микрорайона «Синие камни» в Екатеринбурге недовольны недавним открытием нижнего моста на развязке у Калины. Они застревают в пробках. Дело в том, что одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской. Красный свет горит по 70 секунд. И в часы пик выезд «Синих камней» в сторону Базового и Сибирского тракта встал в глухую пробку, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. Впрочем, работы на развязке еще не завершены. Полностью она будет готова не раньше ноября. Нижний мост между двумя эстакадами пока запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там заужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, отмечает агентство. В парке Маяковского в Екатеринбурге на одной из площадок международного фестиваля молодежи прошел шоу-показ «Код народа». Это событие заставило говорить о моде, как о живом диалоге поколений. Стилисты собрали образы из винтажных вещей 1950-80-х годов, купив на Авито по принципу уникальности и созвучности сегодняшним трендом. Зрители увидели, что мода циклична, пишет Ура.ру, и отмечают, что увлечение ресейлом растет. Почти 60% россиян покупают вещи с историей, причем 37 из них – это молодежь. Продажи женской одежды эпохи СССР выросли в 2,8 раза, мужской – в 2,4. Советских игрушек – почти в 3,5 раза. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч в своей выездной серии. Будет играть в Омске с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по уральскому времени. Прямые трансляции проведут телеканал ОТВ и Кинопоиск. «Автомобилист» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 5 очками в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и находится на 7-м месте. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗЕ». Жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города пасмурно, плюс 15. На завтра, среду, 16 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 10. Завтра днем 12-16. Выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Но в этом случае, в случае с бельгийским исполнителем, Дензел на Jam FM нашел нежданную любовь. Но здесь, на Jam FM, найдешь только хорошую музыку и мою скромную компанию. Зовут Диджей Дэн, скоро одевешься, затем Моц. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп Серябкина на Jam FM.
1: Реклама.
2: Привет, с вами Павел Палыч.
3: И Яна Ефимова.
2: И у нас для вас горячий анонс.
3: Мы собираемся в парк-квартал Каменные Палатки, чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
2: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
3: А в продаже готовые квартиры с ремонтом. Расставляй мебель и живи.
2: Жди репортаж из парка-квартал Каменные Палатки уже скоро на Jam FM.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
6: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
7: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
8: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
9: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
10: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

0: пнем?
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Если вдруг ждешь свежей истории, легко. Яна Ефимова приготовила буквально через минутку с небольшим на Jam FM, затем прогноз погоды, ну и продолжит музыкальный нон-стоп Леони на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Звезда великолепного века прилетел в Екатеринбург. Звезда турецкого кинематографа Халид Эргенч прилетел в наш город на международный фестиваль молодежи. Масштабное событие стартовало в уральской столице с 11 сентября и завершится уже в четверг. Актера встретили со всей теплотой и любовью. Известно, что Халид обожает Россию и прилетает в гости уже не впервые. Как пишет Супер, в рамках фестиваля в Екатеринбург-Экспо работает масштабное выставочное пространство, посвященное перспективным разработкам российских специалистов. Участниками мероприятия стали молодые лидеры из 191 страны. Отмечу, что сериал «Великолепный век» известен по всему миру. Роль Султана Сулеймана в одноименном сериале закрепила за Эргенчем статус международной звезды. Сам актер называл эту работу своеобразной докторской диссертацией. Он играл 42 года из жизни персонажа и поэтапно проходил путь от молодого султана до мудрого правителя. Фанатки, трепещите! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половин третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Пасмурная в центре города. По-прежнему плюс 15. На завтра, среду 16 сентября, нам синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-16 выше нуля.
8: Реклама.
10: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
11: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Где пробки?
1: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Джили Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». А по сообщениям сервис Яндекс.Карты. ЕКАТ стоит от 13 километра до Высоцкого. Восточка от Малышева до Первомайская. Шевская. Тепличная космонавтов. И постоим на Ленина от Луначарского до Карла Липнихта. Совсем скоро девчонки фабричные, затем Бахти Туркен. Ну а подхватит музыкальную эстафету на GMFM Гаязов Бразерс.
2: Реклама.
3: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Верховный суд утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в российские суды. В соответствующем документе указано, что к 2030 году более 95% судей должны использовать сервисы на базе ИИ. Доля сгенерированных с его помощью процессуальных документов может достигать 30-50%, пишет РБК. Использование искусственного интеллекта предусмотрено на всех этапах работы с судебным делом. От подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. При этом окончательное решение всегда остается за человеком, а ИИ должен выполнять вспомогательную функцию. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов намерен увеличить число станций метро с 9 до 18 в ближайшие 10 лет. О таких планах он рассказал на международном фестивале молодежи в Екатеринбург-экспо. Еще один проект – единая пешеходная набережная вдоль сети от Верхесецкого до Нижнесецкого водохранилища. Подрядчик должен предложить, как продлить действующую линию к Веермоллу и разработать маршруты новых веток в Академический и на ЖБИ. До конца этого года власти планируют определить, какой проект реализуют первым. Стоимость работ может составлять около 160 миллиардов рублей, пишет портал 66. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня синоптики пообещали день преимущественно без осадков. Но завтра кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу и субботу Росгидромет обещают сухую погоду. На следующей неделе портал World Weather, а также Яндекс и Гисметео обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20 градусов. Но в следующие выходные 26 и 27 сентября уже прохладную погоду. Плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. На премьере нового шоу «Вызов» в Екатеринбурге выступил Рустам Набиев, первый в истории человек, поднявшийся на Эверест на одних руках. В 2015 году при обрушении казармы ВДВ в Омске он потерял ноги. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных вершин. Моя суперсила заложена в характере, в дисциплине, в ответственности», – сказал Рустам Набиев, цитирует его Е1. Напомню, он участвует в новом шоу «Вызов», который объединил 8 историй людей из разных стран, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами и нашли в себе силы двигаться дальше. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко оштрафована организаторами US Open на 7,5 тысяч долларов за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михаил Самульский в соцсети X. После завершения матча, который она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, Сабаленко села на скамейку, ударила ракеткой о корт и сломала ее. По ходу самой игры белорусская теннисистка несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения нецензурно выругалась на одного из операторов. По итогам турнира Арина Сабаленко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 15.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурная плюс 15. На завтра, среду, 16 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-16. Выше нуля.

0: Это касается даже тех, кто не любит мед, с той, с которой можно свернуть шею. Артур Пирожков и Хабиб на Jam FM. Но если говорить про рабочий процесс, все-таки у нас продолжается рабочий вторник, пусть ничто не отвлекается от задач, учебы, ну и так далее и тому подобное. Продуктивного вторника. А я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Она точно лишней не будет и не отвлекает. Наоборот, помогает. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Purple Disco Machine, затем Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Ну а продолжит музыкальную эстафету на Jam FM Юлиана Караулова.
1: Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кто-то крут!

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова, 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
0: 235-0905.
5: 235-0905.
0: Джем ФМ. Где пробки?
6: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщается «Россиянэкс-карта». ИК отстоит от 13 километра до Высоцкого. Донбасская Бебель от Никольского. Перелка до Таватуйска. Амундсен от Бардина до Обездной. Постоим на Московской от Радищева до Ленина. На Шевской от Тепличной до Космонавтов.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада

0: Работа – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мама Гарика Харламова эмоционально отреагировала на рождение внучки. Наталья не смогла сдержать переполняющих ее эмоций после известия о прибавлении в семье. Женщина официально стала бабушкой во второй раз и сразу же поделилась своей искренней реакцией на это событие. Она прокомментировала: «Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно». Многие поклонники признались, что действительно Наталья словно светится от счастья. Напомню, что у Гарика Екатерина родилась девочка, которую счастливые родители решили назвать Алисой. Об этом сообщает портал Супер. Для молодой актрисы этот ребенок стал долгожданным первенцем, в то время как для самого Гарика это уже второй ребенок, вторая дочка. Он уже воспитывает 12-летнюю дочь Анастасию от предыдущего брака с Кристиной Асмус. Появление ребенка в семье – это всегда настоящее счастье. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» без изменений за бортом, по крайней мере, в центре Екатеринбурга. Пасмурно и плюс 15. На завтра, на среду, 16 сентября, синоптики прочат переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16. Тепло.
1: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть не параллельные, но если конкретно, то один человек. Алексей, тебе привет, спасибо, что ты с нами. Большой привет Тульской области. Во как! Тульская область, ну... Очередное подтверждение, что онлайн-вещание работает, напомню, для всех, radio.gmfm.ru. Если есть что сказать, передать, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй. Большой привет еще раз Тульской области.

0: Насчет горизонта не знаю, вот показывает любовь. Это хорошо, это приятно. Винтаж на Jam FM. В целом, пусть побольше будет приятных моментов сегодня, ведь когда они есть, улыбается пошире. Ну и такое же происходит, когда в ушах играет хорошая музыка. Все для тебя самое-самое на Jam FM. Зовут меня DJ Дэн. Скоро Амаранди, затем Марфа. Ну а первыми в списке Articast.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. Справедливая Россия внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день! В этом году в Свердловской области существенно возросло количество ДТП. С начала года их зарегистрировано более 32 400. Почти на 2000 больше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в облгаи. Больше половины ДТП, почти 17 тысяч, произошло в Екатеринбурге. Почти на 1000 больше, чем годом ранее. На втором месте Нижний Тагил, больше 2000 ДТП. На третьем Первоуральск, почти 1400. При этом число пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. Чаще всего ДТП случаются с полудня до часу дня, а также с 16.00 до 18.00. Самыми аварийными днями недели являются среда и пятница, говорят в ГАИ, пишет «Новый день». На Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за ремонта ввели временную схему движения. С 10 по 15 километры движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Транспорт пущен по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция, сообщает Департамент информполитики. Новый путепровод построен в рамках реконструкции участка ИКАДа с 10 по 24 километры от Тюменского тракта в северном направлении. Все работы на участке завершат в 2028 году, пишет «Комсомольская правда». Грязная вода попала в реку и сеть в Екатеринбурге из-за аварии на сетях водоканала, пояснили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Там уточнили, что из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые. Ранее жительница Екатеринбурга во время прогулки заметила, как в районе обновленной набережной возле цирка в реку выливается мутная жидкость с неприятным запахом, и сняла это на видео. В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой, но авария уже устранена. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длины миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Самка орангутана Чапа из московского зоопарка нарисовала новую картину восковыми мелками. Самке 48 лет, она в отличной физической форме. В творчестве проявляет самостоятельность, сама выбирает цвета мелков. Когда Чапа считает, что работа закончена, отдает сотрудникам картон. Творческие занятия приматов проходят в служебных помещениях. Сотрудники выдают им мелки, наблюдают за процессом, чтобы помочь при необходимости, сообщили в московском зверинце. И отметили, что человекообразные обезьяны с большим интересом листают книги, рассматривают картинки и сами воспроизводят некоторые изображения, сообщает агентство новостей Москва. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». С бордом пасмурно и в центре Екатеринбурга плюс 16. На завтра 16 сентября, среду, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Певица Дори во время концерта бросили вещь прямо на голову. Дарье Шахановой во время выступления на теплоходе бросили на сцену черный плед, который попал ей, представляете, прямо в голову. Артистка не растерялась и после небольшой паузы продолжила вести мероприятие. Как пишет Супер, на одном из треков неизвестный зритель кинул плед в сторону сцены. Он накрыл голову Доры, из-за чего певице пришлось выбраться из-под него прямо во время выступления. Несмотря на такой казус, артистка не стала скандалить, а отреагировала спокойно и с улыбкой продолжила петь. Кстати, видео с инцидентом уже разлетелось по всем соцсетям. В комментариях пользователи осудили поступок человека, который бросил вещь на сцену. Они отметили, что подобные действия могут быть опасны для исполнителя. Хорошо, что певица все же не пострадала и красиво вышла из этой ситуации. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 16.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Пасмурная, плюс 15. На завтра, среду, 16 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16 тепла.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Юные, горячие, не спящие. Группа Добро на Jam FM. Насчет до утра, не знаю, слишком долго. А вот буквально на несколько часов, на парочку, как минимум, предлагаю задержаться. В 17.00 уже в следующем часе стартует вечернее шоу Jam без правил. Как всегда, разные интересности, в том числе подарки. Но все подробности узнаешь в Максе. Заходи к нам в канал, а также в группе Jam FM в контакте. Welcome. В 17.00 вечернее шоу Jam без правил. А меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Ну и хорошего вечера. Скоро Зивер, затем дискотека Авария. Ну а подхватят эстафету Акцент, Сьерра и Миша Миллер на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, сложно на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКА даже до эстакады. Московская челюскинцев стоят от Ленина до маршала Жукова, Ленина от Восточки до Карла Липнихта, космонавтов от Заречной до ЖД эстакады, челюскинцев от Восточной до Свердлова.
6: Реклама.
7: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
8: Наши машины все не поместятся.
9: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
10: Кажется, нам пора брать машину.

0: 50+ от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем. Джем FM. Джем FM.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В этом году в Свердловской области существенно возросло количество ДТП. С начала года их зарегистрировано более 32 400, почти на 2000 больше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в облгаи. Больше половины ДТП, почти 17 тысяч, произошло в Екатеринбурге, почти на 1000 больше, чем годом ранее. На втором месте Нижний Тагил, больше 2000 ДТП, на третьем Первоуральск, почти 1400. При этом число пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. Чаще всего ДТП случаются с полудня до часу дня, а также с 16.00 до 18.00. Самыми аварийными днями недели являются среда и пятница, говорят в ГАИ, пишет «Новый день». На Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за ремонта ввели временную схему движения. С 10 по 15 километры движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Транспорт пущен по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция, сообщает Департамент информполитики. Новый путепровод построен в рамках реконструкции участка ИКАДа с 10 по 24 километры от Тюменского тракта в северном направлении. Все работы на участке завершат в 2028 году, пишет «Комсомольская правда». Грязная вода попала в реку и сеть в Екатеринбурге из-за аварии на сетях водоканала, пояснили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Там уточнили, что из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые. Ранее жительница Екатеринбурга во время прогулки заметила, как в районе обновленной набережной возле цирка в реку выливается мутная жидкость с неприятным запахом, и сняла это на видео. В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой, но авария уже устранена. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длины миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Самка орангутана Чапа из московского зоопарка нарисовала новую картину восковыми мелками. Самке 48 лет, она в отличной физической форме. В творчестве проявляет самостоятельность, сама выбирает цвета мелков. Когда Чапа считает, что работа закончена, отдает сотрудникам картон. Творческие занятия приматов проходят в служебных помещениях. Сотрудники выдают им мелки, наблюдают за процессом, чтобы помочь при необходимости, сообщили в московском зверинце. И отметили, что человекообразные обезьяны с большим интересом листают книги, рассматривают картинки и сами воспроизводят некоторые изображения, сообщает агентство новостей Москва. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.
5: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
3: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 7 минут, за окном в центре города 15 градусов со знаком плюс. Давайте начинать, ну или как поговаривает группа Black Eyed Peas, let's get it started. Меня зовут Миша Киселев, и сегодня эти два часа я проведу вместе с тобой с 17.00 до 19.00 в вечернем шоу «Джем без правил». В общем, прекрасно проведем время, как и всегда. Сегодня вопрос, который нас объединяет. Вы знаете, на Международном фестивале молодежи то и дело, кто-то что-то теряет. Пауэрбанк, бутылку воды или вообще друга возле плотинки. Ну, естественно, они потом находятся, просто увлеклись какими-то моментами и по секундочке разбежались по разным сторонам. Но потом, конечно, воссоединились. Так вот, скажите мне, какой самый, ну, дорогой или просто интересный предмет вы случайно где-то оставляли? У меня это, ну, вообще в порядке вещей. Я могу оставить ноутбук, я могу оставить какой-то свой реквизит, я могу оставить телефон. Я не знаю, как это работает со мной, но я вот в плане вещей потеряшка вообще на 100%. Хочу знать, что в твоей жизни терялось, ну и, конечно, хочется верить, что находилось. Несколько вариантов тебе для сообщений. +7 932 020 1025, это в личку, если ты любишь писать. Если тебе нравятся общественные компании, у нас есть канал в Максе, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Можешь отправлять туда. Ну или ВКонтакте, конечно, пост уже висит, поэтому жду твоих сообщений. Но не просто так поделиться. В конце часового часа я подарю тебе подарок, потому что сегодня победитель получит билеты на шоу-программу «Новая опера 6+». Ребята, боремся сегодня действительно за прекрасный приз.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
2: Вечернее шоу на
3: JAM-FM. JAM. Без правил.
4: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
5: Певица Марго намекнула на сотрудничество с Канье Уэстом. Мы же все знаем, что он скоро должен прилететь в Санкт-Петербург и дать огромный масштабный

0: концерт. Так вот, эпатажная певица призналась, что она не сможет присутствовать на этом событии. Однако намекнула поклонникам на то, что она сейчас находится якобы в таких, ну, в таком процессе рабочих переговоров с его менеджерами о возможном сотрудничестве. Сама Марго прокомментировала, процитирую: «Мне не обязательно быть на его концерте, чтобы вести с ним общение и переговоры по работе. Будет ли Канье Уэст моим продюсером? Скоро узнаете». В сети шутят, что сейчас Канье знатно напрягся. И на всякий случай его возлюбленной Бьянке советуют не расслабляться. В России ждут серьезные конкурентки.
1: Вот такие истории. А теперь давайте узнаем, что интересного происходит за окном. Погода.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
3: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на JAM-FM.
6: Джем без правил.
1: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Реклама.
7: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, в центре города 16 градусов со знаком плюс, хотя чисто теоретически могу смело сказать о том, что по ощущениям все плюс 10. Но что поделать, это у нас с вами осень за окном. Продолжаем обсуждать тему, которая сегодня нас с вами объединяет. Какой самый, дорогой, интересный предмет ты случайно где-то оставлял? Разные сообщения, которые сегодня приходят, говорят, и телефоны забывали, и цепочки забывали, и спортивные сумки, в общем, тоже оставляли. Вот Света нам написала о том, что однажды она оставила, как правильно, это портмоне, наверное, где все документы, которые только могли быть. Самое смешное, она сказала о том, что, там вот лежали паспорт, документы на машину, но откуда там было свидетельство рождения детей, она вообще не могла понять. В общем, она оставила их в Питере и улетела, собственно, спокойно. Вопрос у меня только один. А как ты улетела, если паспорт остался там? Скорее всего, может, за границей, наверное, там остался, потому что тебя, объективно просто не пустили бы в самолет. Что ты там не наговариваешь, но все-таки да. Я думаю, что речь про именно загранпаспорт у нас с вами идет. Через 10 минут подведу итоги и узнаю, кому же сегодня достанутся мои подарки. А они всегда интересные, хорошие и действительно познавательные, потому что сегодня победитель получит билеты на шоу-программу «Новая опера». Наслаждаться, то только вместе с новой оперой.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Привет, с вами Павел Палыч.
3: И Яна Ефимова.
2: И у нас для вас горячий анонс.
3: Мы собираемся в парк-квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
2: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
3: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
2: Жди репортаж из парка «Квартал». Каменные палатки уже скоро на Jam.fm.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Авва Моторс». Официальный дилер «Джили Билджи» Аками в Екатеринбурге на «Металлурга 82». По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. ЕКАД стоит от 13-го КМ до дублер Сибирского тракта. Вверх от Урский проезд космонавтов от ЕКАД до РЖД эстакады Ленина. От Восточки до Карла Липнехта потерпим. На Московской от Радищева до Ленина. Бебеля стоит от Пехотинцев до Таватуйска. Вильгельма до Генина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесия.
5: Реклама.
7: Выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
8: Наши машины все не поместятся.
9: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
10: Кажется, нам пора брать машину.

0: GX50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим FM.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17:53, пришло время все-таки рассказать, кто сегодня победил. И у нас действительно есть такой радиослушатель или радиослушательница. Это Надежда. Надя, привет.
3: Привет.
2: Чем занимаешься?
3: Я еду домой.
2: Едешь домой. А почему с таким легким, знаешь, понижением тонуса? Я еду домой. Я думал, наоборот, как-то веселее это происходит, нет?
3: Ну, я уже почти подъехала, но возникают такие дела по пути домой, что дорога растягивает.
2: А-а-а, тут согласен с тобой. Ладно, у нас тема эфира, что интересного вы забывали, оставляли. Соответственно, вопрос тебе, что ты лично оставляла? Ты нам рассказывала про историю своего супруга, который все время оставляет шапки, но при этом, видимо, ну что, бабки-брызги покупает каждый раз новую, а ты что-то лично оставляла?
3: Да я вот не могу припомнить такие случаи, просто я включила эфир,
2: ага.
3: И этот вопрос, и у меня сразу картинка перед глазами, как он в такси ее забыл в гостях, везде забыл, дети не забывают, но вот муж и шапки это просто вообще...
2: Слушай, а ты не думала о том, что он просто любит покупать новые шапки и все?
3: Да нет, он не шопоголик, но если, допустим, покупать, она должна быть красивая.
2: А, вот он какой. Ну, получается, он не шопоголик, а шапкоголик. Его конкретно сузим до определенного формата. Ну что, хочется тебя, конечно, поздравить. И я тебе на правах рекламы говорю о том, что тебя ждет роскошный музыкальный вечер. Знаменитые арии из опер, оперет и мюзикл в совершенно новых аранжировках. Невероятные голоса солистов, эстрадный оркестр и хореография создадут яркое сочетание оперного и эстрадного звучания. Шоу пройдет 18-19 сентября на сцене театра эстрады для зрителей 6 лет. И я тебя поздравляю, ты получаешь билеты на эту шоу-программу. А теперь крики радости. Раз, два, три. Если очень захотеть, можно вместе с Надей в космос полететь. Все, спасибо тебе большое, хорошего вечера. Пока-пока. Все, вот так-то определили сегодня, кто же победил. Я надеюсь, ее супруг услышал о том, что... Опять же, Надь, смотри, благодаря именно потере шапок ты сегодня победила. Ладно, еще раз поздравляем. Все, двигаемся дальше. Мы с вами услышимся через 10 минут. Там же подготовили для вас действительно что-то интересное. В данном случае планы на вечер. Узнаем, что интересного вы можете поделать сегодня во вторник.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточно. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского трактов встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершаться не ранее ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч выездной серии в Омске. Наши сыграют с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по екатеринбургскому времени. Прямая трансляция на телеканале ОТВ и Кинопоиске. «Автомобилист» идет на 4-м месте в Восточной конференции. У него 5 очков в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и идет 7-м. В истории КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» сыграли 54 раза. В активе «Ураль» 19 побед в основное время и 6 в овертайме. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем ФМ.
6: Джем без правил.
7: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» – ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
8: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Слушайте, для меня сейчас просто грандиознейшее событие, и я поделюсь с вами таким фактом. И у нас сегодня в студии гость, но не просто человек, а голос Питера Паркера в фильме «Человек-паук», актер дубляжа Егор Жуковец. Егор, добрый вечер тебе.
1: Всем привет.
0: Я вообще не могу, я потому что сразу тебе искренне скажу о том, что у меня есть два главных супергероя. Про второго я не буду говорить, а вот первый — это Человек-паук. Всю жизнь, вот всю мою жизнь был это Человек-паук. Я как-то его вообще обожаю и люблю. И для меня сегодня какой-то такой, знаешь, особенный момент, что ты сегодня у меня в гостях. Но начнем и пройдемся по нашим вопросам. Вот то, чем ты сейчас занимаешься, это именно то, о чем ты мечтал в детстве? Или как-то, ну, случайно вот получилось, подвернулось?
1: С самого детства меня привлекает кинотеатральный вайб. Ага. Я обожал ходить в кино с детства, и это как-то во мне отложилось. Угу. Я не спорю, но это было взвешенное и

0: А в ТРЦ «АЛЛАТРЬ» и 19 сентября в «Карабаш» в ТРЦ «Медь». Что там будет интересно?
1: Ну, там будет автограф-сессия. Угу. Я отвечу на все вопросы, которые зададут мне зрители, и расскажу что-нибудь про дубляж фильма «Человек-паук. Новый день». Для меня, на самом деле, это очень знаменательное событие, и я очень рад, что «Континент Синема» позвали меня провести это мероприятие. Еще хотел поделиться, что этот фильм будет в формате IMAX. Я еще сам никогда не смотрел этот фильм именно в формате IMAX. Можно сказать, я приверженец Кристофера Нолана, и я за то, чтобы люди ходили именно в кинотеатр. Я посмотрел «Одиссею» и в IMAX. Это было шикарно. Мне интересно, как в IMAX будет выглядеть «Человек-паук». Там, наверное, будут шикарные виды Нью-Йорка, какие-нибудь... кадры, которые мы не смогли бы так хорошо разглядеть,
0: ну,
1: не
0: да,
1: в IMAX.
0: Ну да, да, там
1: поэтому
0: же по-другому.
1: Приходите, всех буду ждать.
0: Слушай, а вот готовишь ли ты для гостей какой-то особенный интерактив или вот общение будет в прямом эфире?
1: Для меня важно сохранить искренность и живость момента. Угу. Конечно, у меня есть какие-то заготовки в голове, но все равно я рассчитываю на интерактив с залом, угу. Буду отвечать на все вопросы и общаться с людьми.
0: Слушай, ну это круто, когда вот есть такое живое общение, потому что доверительный формат 100% работает, потому что Человек-паук — это что? Наш дружелюбный сосед? Вот. Ладно, поехали дальше. Сегодня еще хотел поинтересоваться, вот дубляж называют таким, ну, невидимым актерским искусством. Каково это — играть роль только с помощью голоса, когда ты находишься, ну вот, один на один, но только с микрофоном в студии?
1: С одной стороны, это сложнее, потому что все актерские инструменты у нас выключены, то есть мы не можем передать эмоцию мимикой, взглядом, жестом и так далее. Но при этом актер, который на экране, он уже за нас все сделал, он уже прожил эту эмоцию, он уже все показал, поэтому это несложно и сложно одновременно повторять за ним. Режиссер направляет, поэтому... Это, естественно, громадный труд, колоссальный, ну, это очень сложно. Но актер на экране уже все сыграл, все сделал, ты должен за ним повторять, идти, ничего нового не придумывать, просто передавать его эмоцию. Для этого, конечно, нужно ее проживать.
0: Тут я соглашусь. А какая эмоция героя тебе вот, ну, сложнее всего при записи далась? Там крик какой-то в полете, не знаю, сцена в битве или, наоборот, драматический какой-то момент?
1: Крики, конечно, занимают больше именно физической энергии, но драматические моменты, когда так много внутри переживаний у героя, но он не может это всплеском выдать, это все внутри, а сам говорит он тихо. Это, конечно, состояние очень сложно поймать, для этого нужно сделать немало попыток, но не скажу, что у меня прям очень много занялось сделать какой-то драматический момент, это было психологически сложно. Но были моменты, которые вроде простые, а вроде и делаешь их уже десятый дубль и не понимаешь, что не так.
0: Ну да, да, потому что от голоса действительно много зависит. Но вот смотри, голос — это, безусловно, твой инструмент. А расскажи какой-нибудь, ну, секрет. Может быть, ты работаешь как-то над голосом или делаешь упражнения, чтобы голос лучше звучал? Пару лайфхаков нам таких.
1: Ну, это огромный комплекс, нет какого-то одного секретного упражнения. Голос — это, конечно же, надо заниматься дыханием, артикуляцией, простукивать свои...
0: Чтобы все это уходило,
1: резонаторы.
0: Пробивало. Блин, ну это круто. Может, у тебя есть какая-нибудь скороговорка?
1: Вот смотрите, на самом деле, чтобы голос звучал в фильме, нужно, конечно же, заниматься в первую очередь актерским мастерством. И у меня есть очень интересное упражнение, как раз-таки на актерское мастерство и предлагаемые обстоятельства. Я его делаю каждый день, оно мне очень нравится. Можете закрыть глаза, представить вокруг себя комнату. Это может быть существующая комната из вашей жизни, это может быть какая-нибудь фэнтезийная комната. Там из «Гарри Поттера» или «Аватара» и так далее, и так далее. Вы представляете в голове минут пять, работаете с пространством, представляете, где что в этой комнате находится, в самых подробностях, потом открываете глаза, и вы должны остаться в этой комнате психологически, то есть вы не должны выдернуть: «О, это моя комната, моя настоящая». Вы должны прям представлять вокруг себя, это хорошее упражнение на воображение, и у микрофона, конечно же, мы должны в голове представлять,
0: ну да,
1: что происходит вокруг, чтобы это звучало естественно и органично.
0: Тут согласен, да. Я сначала пытался соединить вот это мастерство, а потом, да, действительно, ты же стоишь в темной комнате, грубо говоря, а сейчас твой герой летает над крышами Нью-Йорка. Да, это действительно очень хороший, полезный рецепт. Ну и под финалочку мы прочитали, мы узнали, что твой любимый супергерой — это мама. Как она отреагировала, когда впервые услышала, ну, вот твой голос в кинотеатре?
1: Мама — это был тот человек, который постоянно меня поддерживал во всем. И, конечно же,

0: Мы сходили на этот фильм уже несколько раз вместе с ней, и каждый раз она мной гордится, и каждый раз она плачет от трогательных моментов. И я очень благодарен своей маме, что она меня поддерживала, но одновременно всегда говорила мне правду. Когда у меня плохо получалось, она не говорила «да хорошо, хорошо», она мне говорила ошибки, говорила, что нужно работать. И эта мотивация, она на меня срабатывала, я не обижался, а прислушивался. И если бы не было такой критики строгой, то я бы не оказался на том месте, где сейчас нахожусь, поэтому спасибо, мама.
1: Даже не могу представить в моменте ее эмоции, но я более чем уверен, что ее просто вот одолевало в моменте. Хочется сказать тебе огромное спасибо, что ты был сегодня у нас в гостях, а я напомню, сегодня голос Питера Паркера в фильме «Человек-паук», актер дубляжа Егор Жуковец. Егор, спасибо тебе большое, что заглянул сегодня к нам.
0: Спасибо вам.
1: Ну и мы, знаете, что еще хотим разыграть? Мы хотим разыграть два пригласительных в ТРЦ «АЛЛАТРА», конечно, континент Cinema, и, соответственно, приглашаем вас на примерный, ну, такой специальный показ, который пройдет 18 сентября. И у нас есть два билетика, как мы это сделаем. А максимально просто. Отправьте мне сообщение, и второе пришедшее сообщение сегодня забирает эти билетики. Любой смайлик, какой вы хотите. Потому что что? Потому что все гениально, действительно просто. Жду сообщений, через 10 минут мы все-таки узнаем, кто победил.

0: намекнем?
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Привет, с вами Павел Палыч.
4: И Яна Ефимова.
3: И у нас для вас горячий анонс.
4: Мы собираемся в парк-квартал Каменные палатки от Greenwich Недвижимость, чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
3: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
4: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
3: Жди репортаж из парка-квартал. Каменные палатки уже скоро на Jam.fm.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm. Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит» по сообщениям ЦРС Яндекс.Карты «Турбина» стоит от учителей до космонавтов. Московская от Хомякова до Радищева, Артинская от Нижнего, переулка Нормаевская. Мы стоим на Московской от Радищева до Ленина, также на объездной от Московской до Амундсена и много машин на Ленина от Восточки до Карла Либкнехта.
8: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 28 минут за окном в центре города, плюс 15 градусов, плюс, и уже, я считаю, хорошо. Пришло время подвести итоги. Мы разыграли, ну, кто мы, я и Питер Паркер, а в данном случае голос Питера Паркера в фильме «Человек-паук», актер дубляжа Егор Жуковец. Сегодня он был у меня в гостях и пришел с подарочками, и это приятно. Разыграли два билета или два пригласительных на специальный показ, который состоится 18 сентября в ТРЦ «АЛЛАТРА» в 19.00. Задача была максимально простая. Прислать мне смайлик. И второй, кто написал, сегодня забирает эти билеты. Есть у нас такой слушатель или радиослушательница. А зовут ее Венера. Последние 4 цифры 2577. Я тебя поздравляю. Ты большая молодец. И сегодня забираешь эти два билета. Я надеюсь, ты проведешь время великолепно. Ну, во время показа точно. Ну, и до него, и после. Получается, что 18 сентября мы знаем, чем ты будешь заниматься. Хорошего тебе вечера и спасибо, за, естественно, за участие. Ну, а мы двигаемся дальше. Через 10 минут у нас с вами свежие истории. Узнаем, что интересного творится в мире шоу-бизнеса.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Jam без правил.
7: Ровно середина часа, а значит, свежая история в студии.
8: Николай Басков неожиданно заговорил о внутренней пустоте и боли. Мы же привыкли, что Коля постоянно такой жизнерадостный, юморит, вечно шутки всякие тоже, и пишет в сети, на мероприятиях различных тоже их озвучивает. Так вот, на днях он признался своим поклонникам, что чувствует себя опустошенным и беззащитным. Один из недавних концертов Баскова пробудил в нем неожиданные чувства и натолкнул на мысли о той пустоте, которая, по словам самого Николая, давно живет внутри него. Кстати, ровно через месяц Баскову исполняется 50 лет, и многие поклонники думают, что просто перед днем рождения на него находят такие мрачные мысли.
7: Вот такие истории. А теперь давайте узнаем, что интересного происходит за окном. Погода.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Галина». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16 тепла.
6: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
10: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Джем без правил.
7: Спонсор вечернего шоу Джем без правил ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Реклама.
11: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
12: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

еще только влезал, с подругами весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для рубрики «Голые факты». Поговорим о том, что существует в мире и никак иначе. Если вы любите кошек, если вы кошатник, если у вас дома есть кошечка, ну или, по крайней мере, вы где-то видели, всегда есть такой факт – кошки ложатся на больное место. Быть может, кто-то из вас уже проверял. Так вот, интересно-то что. Мы с вами думали всегда, что кошечки наши дорогие, любимые, чувствуют, где у нас болит, прикладываются и забирают к себе частичку вашей болезни. То есть они помогают вам восстановиться. А оказывается, на самом деле все не так, а немножечко наоборот. То есть на самом деле кошки ложатся на больное место не из-за каких-то мистических своих способностей, а вполне по понятным физиологическим причинам. Потому что их привлекает повышенная температура тела в зоне воспаления и запах, а также желание найти комфорт и безопасность. Вот повышенная температура, ну это нормальная температура вот для кошки, 38, где-то 39 градусов. Они очень любят тепло и инстинктивно ищут места, которые согреваются сильнее. Следовательно, если у вас где-то что-то болит, там происходит небольшая реакция, и температура тела именно в этом диапазоне, оно повышается. Также тонкое обоняние — это изменение в организме человека, например, при каких-то воспалительных процессах, сопровождается выделением микроскопических вот таких, знаете, химических соединений, и она улавливает сверхчувствительные вот эти запахи. И, кстати, эффект расслабления здесь тоже работает, потому что сама кошка, она не лечит как бы болезнь, да, тут все понятно. Но вот мягкое тепло, приятный такой вес и, конечно же, мурлыканье помогают человеку расслабиться. Вот тебе и пожалуйста. Если вы думали, что ваша кошка лекарь, это не совсем так. Она ищет для себя выгодное место, чтобы полежать и согреться. Но опять же, если для нас это в плюс, почему бы, собственно, и нет?
3: Ну, а я нашла такой факт. В Антарктиде существует феномен, который выглядит как сцена из фильма ужасов. Из ледяного массива постоянно сочится густой поток кроваво-красного цвета. Да, долгое время это зрелище сбивало с толку исследователей, но оказалось, что это просто химия. Дело в том, что источник водопада – это изолированное озеро, которое было отрезано от атмосферы и солнечного света миллионы лет. Вода в нем обладает экстремально высокой концентрацией соли, что физически не позволяет ей превратиться в лед даже при отрицательных температурах. Соль же выступает в роли природного антифриза. Чем выше концентрация растворенных веществ, тем ниже температура замерзания жидкости. Поэтому это объясняет, почему водопад не прекращает движение в суровом антарктическом климате. Что касаемо цвета жидкости, он обусловлен тем, что в этом озере накоплено огромнейшее количество железа. Когда насыщенная минералами вода просачивается через узкие трещины ледника и, наконец, оказывается снаружи, происходит химическая реакция с кислородом. Железо окисляется, превращается в оксид железа. Мы в быту это обычно просто называем ржавчиной. Именно этот процесс окрашивает прозрачную соленую воду в ярко-красный оттенок. Но, признаюсь, выглядит и правда пугающе.
2: Вот вам несколько тем для разговора вечером. Можете блеснуть в кругу своих друзей или родных.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
6: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
8: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Хочется сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа были вместе со мной. Меня зовут Миш Киселев, и сегодня мы обсуждали с вами тему, которая, мне кажется, нет-нет, да у каждого была, знаете ли. Рассказали вы мне, какой самый дорогой интересный предмет вы случайно где-то оставляли. Будь то такси, будь то где-то в гостях, в общем, неважно, просто где-то оставили, забыли. Но с кем не бывает. Рассказали о том, что вот часто вторая половинка что-то теряет, кто-то оставлял ноутбуки, кто-то оставлял свои вещи, кто-то вообще целое портмоне мог где-то оставить в другом городе, однако спокойно передвигаться по нашей стране. Но все-таки потом вернулась и забрала, да, все документы, которые у нас Света оставила в Питере, она нам рассказала. Сегодня у меня в гостях был, вы не поверите, Человек-паук, в данном случае голос Питера Паркера, актер дубляжа Егор Жуковец. Для меня это было легендарное событие, потому что я стал на один шаг ближе к Человеку-пауку. Честно вам признаюсь, это мой самый любимый супергерой. Ну, у меня два. Ладно, тут тоже не буду, конечно, вас обманывать. У меня два. Это Человек-паук и Бэтмен. Вот это просто для меня какие-то культовые персонажи. Поэтому действительно сегодня было прекрасно. Ну и что хочется сказать напоследок. Вы знаете, мне сегодня было с вами хорошо. И я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.
3: Эй, ты...

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточно. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского трактов встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершаться не ранее ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч выездной серии в Омске. Наши сыграют с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по екатеринбургскому времени. Прямая трансляция на телеканале ОТВ и Кинопоиске. «Автомобилист» идет на 4-м месте в Восточной конференции. У него 5 очков в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и идет 7-м. В истории КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» сыграли 54 раза. В активе «Ураль» 19 побед в основное время и 6 в овертайме. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на «Джем-ФМ».
4: Привет! Дмитрий Маликов рассказал, как реагируют на назойливых поклонников. Артист России оказывается не такой белый и пушистый, как может показаться на первый взгляд. Как оказалось, когда фанаты начинают доставать артиста, он способен повысить на них голос, а еще может заблокировать в социальных сетях. Маликов прокомментировал: «Меня достают, такое бывает. Несколько раз было. Я начинаю на них орать, удаляю всех групп, а потом извращаю. Воспроизводить, конечно, свой ор я не буду. Это невежливо. Я тоже человек, и у меня тоже много своих эмоций». По словам певца, иногда поклонники не видят меры. А потому такое поведение необходимо, чтобы четко отстаивать свои личные границы. По данным «Супер», Маликов подчеркнул, что не обижается, когда зрители ему не подпевают. Он дал понять, что даже публика может не знать некоторых его песен, особенно новых. Правильно, ведь все мы люди. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.
6: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
7: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Джем FM 102.5. Джем
10: FM. Ты знаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Глава ДНР Денис Пушилин призвал молодежь рожать по 7 детей. Это минимум, а то через 100 лет нас не станет. Но для этого нужна финансовая составляющая, сказал Пушилин, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он также рассказал о восстановлении Донецка. По его словам, строятся все – школы, садики, больницы, дома, дороги. В Мариуполе восстановили разрушенный драмтеатр. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, включая 5 тысяч из России. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Завтра кратковременный дождь, в четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу-субботу Росгидромет обещает сухую погоду, в пятницу плюс 16, в субботу-воскресенье до 20, но в воскресенье дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. На следующей неделе World Weather, Яндекс и фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20, но следующие выходные 26-27 сентября уже будет прохладно, плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. Всего 5 минут чтения в день могут помочь снизить уровень стресса на 20%. Об этом пишет Москва-24 со ссылкой на ученых. Они также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывали лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет. Я

0: Прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Звезда великолепного века прилетел в Екатеринбург. Звезда турецкого кинематографа Халид Эргенч прилетел в наш город на международный фестиваль молодежи. Масштабное событие стартовало в уральской столице с 11 сентября и завершится уже в четверг. Актера встретили со всей теплотой и любовью. Известно, что Халид обожает Россию и прилетает в гости уже не впервые. Как пишет Супер, в рамках фестиваля в Екатеринбург-Экспо работает масштабное выставочное пространство, посвященное перспективным разработкам российских специалистов. Участниками мероприятия стали молодые лидеры из 191 страны. Отмечу, что сериал «Великолепный век» известен по всему миру. Роль султана Сулеймана в одноименном сериале закрепила за Эргенчем статус международной звезды. Сам актер называл эту работу своеобразной докторской диссертацией. Он играл 42 года из жизни персонажа и поэтапно проходил путь от молодого султана до мудрого правителя. Фанатки, трепещите! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Галина». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16 тепла. Также завтра в Первоуральске плюс Комтуринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 16.

0: Реклама.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: И снова музыка.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Мама Гарика Харламова эмоционально отреагировала на рождение внучки. Наталья не смогла сдержать переполняющих ее эмоций после известия о прибавлении в семье. Женщина официально стала бабушкой во второй раз и сразу же поделилась своей искренней реакцией на это событие. Она прокомментировала: «Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно». Многие поклонники признались, что действительно Наталья словно светится от счастья. Напомню, что у Гарика Екатерина родилась девочка, которую счастливые родители решили назвать Алисой, об этом сообщает портал Супер. Для молодой актрисы этот ребенок стал долгожданным первенцем, в то время как для самого Гарика это уже второй ребенок, вторая дочка. Он уже воспитывает 12-летнюю дочь Анастасию от предыдущего брака с Кристиной Асмус. Появление ребенка в семье – это всегда настоящее счастье. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плеском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Певица Дори во время концерта бросили вещь прямо на голову. Дарье Шахановой во время выступления на теплоходе бросили на сцену черный плед, который попал ей, представляете, прямо в голову. Артистка не растерялась и после небольшой паузы продолжила вести мероприятие. Как пишет Супер, на одном из треков неизвестный зритель кинул плед в сторону сцены. Он накрыл голову Доры, из-за чего певице пришлось выбраться из-под него прямо во время выступления. Несмотря на такой казус, артистка не стала скандалить, а отреагировала спокойно и с улыбкой продолжила петь. Кстати, видео с инцидентом уже разлетелось по всем соцсетям. В комментариях пользователи осудили поступок человека, который бросил вещь на сцену. Они отметили, что подобные действия могут быть опасны для исполнителя. Хорошо, что певица все же не пострадала и красиво вышла из этой ситуации. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется Top Hit Chart, и я его ведущая, певица и актриса Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радиоинтернета этой недели, и, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. И самая главная новинка нашего чарта сегодня – новый хит Андрея Звонкова, который называется «Красота». На этой неделе трек впервые вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы открыть им нашу сегодняшнюю программу. Встречайте красоту Звонкова!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Звонкого в нашем эфире сменяет коллаборация, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный в конце августа. Трек стоит в ротации уже более чем на 100 радиостанциях России и имеет все шансы стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна, «Отражение». Встречайте!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, на 10-м месте сегодня у нас Лера Беарвульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникс», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Беарвульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов. Набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди еще один фрешмен со своим большим хитом. Вы, наверное, догадались, что я говорю про Славу Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Полифлейм. Его мегахит «Тону», судя по всему, может стать самым популярным треком на радио в 2026 году. И никакая Луиза Филиппа Киркорова его догнать не поможет. Но я забегаю вперед, ведь лучшие хиты года Топ-хит назовет только в конце ноября на церемонии Топ-хит Music Awards. На текущий же момент он прозвучал в эфире уже под 900 тысяч раз, и я с удовольствием ставлю в его наш

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на восьмом месте у нас расположилась Мари Краймбери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз. По данным топ-хит на сегодня, это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. И это отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбери прямо сейчас.
2: Во

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представляю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Но это еще не все. Некоторые из представленных новинок прозвучат на концерте Top Hit Live 17 сентября в Москве, который проведу я. Ура! Но об этом я расскажу чуть позже. А пока слушайте молодые голоса, лайкайте и добавляйте их в свои плейлисты. Поехали! Без сожаления, Тимран и Зел, победитель голосования ВК.

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. И мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». Это, конечно, не зал славы рок-н-ролла, но все же. И бронзу у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как опа, и трек играет отовсюду. И самое главное, возглавляет интернет и даже немножечко радиочарты. В общем, почет, уважение и танцы до утра с «Бастой» и «Моей Мишелью».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро этой недели у группы «Градусы», чей трек «На ресницах» уверенно входит в тройку самых популярных радиохитов уже 4 недели подряд. 250 радиостанций играют этот трек. Он набрал уже более 400 тысяч эфиров, и парни не собираются останавливаться. Я от всей души поздравляю ребят с таким мощным хайпом вокруг их песни и с удовольствием включаю этот трек «Градусы», «На ресницах». Слушаем.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сейчас наступает тот самый момент, когда я должна объявить лучшие хиты этой недели в программе «Топ-хит-чарт». И наше золото сегодня получает Катя Айова и ее новый хит «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам. Много думала о жизни и о любви и вынашивала эту песню. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и тишине рядом с любимым. Поздравляю Айову с долгожданной победой и с удовольствием жму кнопку play.
0: Лидер топ-хит.

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последней части с вами была я, актриса, певица и телеведущая Настя Негода, а еще ведущая вашего любимого хит-парада Топ Хит Чарт. Еще раз напоминаю, что 17 сентября в Москве состоится концерт Топ Хит Лайв, где Топ Хит и Сферу будут подводить музыкальные итоги лета, представлять новых артистов, их новые хиты, а я буду вести этот концерт в компании с супер-артистом СТ. Ну а прямо сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю, до новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.